Кей гранс, вот меньше трант, Кен шайпы шоке банк, Вазан вурд гетюшт, Едер геб, вас кан, Он бекомт, вас брушт. Уф да андер сит ва мунт, Син фиш, он райх фаринт, Сейс ишс хуни вассер, Он кен их, jedes Kind. Auf der anderen